Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: The Love Radio.
1: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

heard about you. You heard about me. Yeah. Back at you. Bad girl.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
7: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Когда заберу

0: Подай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере.
2: О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: А в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
8: Я люблю тебя.
7: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Большой привет и доброе утро всем, кто не спит, кому не спится, или всем, кому необходимо уже не спать ровно 7 в Москве, просыпаемся на работу. Сегодня четверг, не пугаемся тому, что так рано надо встать, потому что можно уже сегодня немножечко расслабиться. Ближе к вечеру люди начнут думать о своих выходных, которые случатся уже завтра. Но пока до них нужно дожить, добежать, доползти в данном случае. Ну а поможет нам, естественно, наш крутой плейлист. Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Кстати говоря, друзья, еще раз большой привет всем, кто подключается. Меня зовут Макс Фабиан. Буду с вами все это утро аж до полудня. Так вот, впереди лучшая музыка, впереди лучшие эмоции. Естественно, у нас с вами у всех впереди кофе. У кого-то первый, у кого-то уже нет. Ну и, естественно, небольшая зарядочка для мозга, для тела. Хорошей музыкой тоже угощу тебя прямо сейчас. Имель Энджела Хьюгель, Alternate, трек номер один в мире. До сих пор Moving to the Sun на старте нашего утра.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного.

Шекеров, Тейлор Свифт здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Просыпаемся, 7.21 в столице. Меня зовут Макс Фабиан, я тоже просыпаюсь с тобой, пью кофе. Первый пока что на сегодня и слушаем уже не первый трек, так что впереди такого будет еще очень много добра. Ну и естественно, у нас сегодня в шоу розыгрыш, у нас сегодня в шоу подарки, у нас сегодня в шоу шикарное настроение. Ну и конечно же, впереди нас ждет с тобой гороскоп, так что будь с нами, самое лучшее уже на подходе.

0: Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 27. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

you ready?

referee. I beat the odds, can't mess with me.

0: Новый сонг Elaine Ryan. Are you ready? Вы готовы? Здесь в эфире Love Radio. Красивая песня с очень даже крутым вайбом. Красавцы с тобой. Впереди вайб нам добавит звездный гороскоп. Оставайся.
1: 3, 2, 1. Старт трип.
0: Решительные действия принесут вам быстрый результат, Овны.
2: Тельцы,
0: время замедлится.
2: Близнецы,
0: вы легко покорите все вершины.
2: Раки,
0: благоприятный день для начала занятий спортом.
2: Львы,
0: любые переговоры завершатся триумфом сегодня у вас.
2: Девы,
0: долгожданное известие укрепит вашу веру в скорый успех.
2: Весы,
0: отличный день для посещения театра или просмотра кино.
2: Скорпионы,
0: вы сможете разгадать чужой секрет и использовать его с выгодой.
2: Стрельцы,
0: фортуна улыбнется вам в решении юридических вопросов.
2: Козероги,
0: деловое чутье подскажет верный способ выгодно приумножить свои накопления.
2: Водолеи,
0: действуйте смело и оригинально, водолеи.
2: Рыбы,
0: и что же для нас? Вы почувствуете прилив созидательной энергии. Пусть сегодня энергия посетит все знаки зодиака. Ну а через пару минут с нами Мартин Гаррикс и его легендарная Animals.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Южнокорейский Адол Чимин только что раздал стиля здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Его можно сказать спасибо за это. Ну и продвигаемся дальше. Я же тебе напоминаю, что для двух слушателей Лав Радио это лето уже стало особенным. И я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», который уже совсем скоро отправится в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы называем «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие очень даже может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+. Ну а совсем скоро с нами Tame Impala, Джинни Дракула и до конца часа свич-диско Шарлот Хейнин, Феликс, I Found You.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru.

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
12: Юлианна Караулова.
13: Сергей Лазарев.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: В России ведут новый механизм контроля над собраниями жильцов. В эфире Love Radio завершается акция «Билеты в лето». Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России ведут механизм электронного контроля над проведением собраний жильцов. Протоколы будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на портале госуслуги. Такой проект закона подготовили в Госдуме. Согласно идее депутатов, чтобы решить проблему подделки протоколов, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и очно-заочно, а также передавать владельцам подлинники их протоколов. Звезда комедии «500 дней лета» Джозеф Гордон-Левитт отметится в роли шеф-повара в сериале «Гайдзин». Сценарий для проекта написала одна из авторов «Сёгуна». В центре сюжета – американец, который так и не окончил кулинарную школу. После смерти супруги он вместе с сыном переезжает в Токио, где пытается исполнить мечту о собственном ресторане. Дата выхода шоу пока неизвестна. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в последнем финале акции, который состоится завтра. Подробности на нашем сайте. Категория 18+. У кого из знаменитостей были сложные отношения с родителями, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. В Калифорнии медведь устроил себе спа в чужом бассейне. Местный житель снял на видео, как на его заднем дворе в воде блаженно плескался мишка. Удивительно, но косолапый спокойно искупался, невозмутимо вылез из бассейна, пошел по своим делам и даже не устроил погром. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Как говорится, респект и уважуха тем медведям, которые даже не ломают имущество людей, к которым они без спроса пришли в гости. Давайте брать пример. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» продолжается, 8.02 в Москве. Погнали дальше. А дальше наш фирменный форум, в котором мы обсуждаем что-нибудь интересненькое. И сегодня тема у нас такая. Вот как ты думаешь, как относиться стоит к тому, что твой партнер может иметь очень близкого друга противоположного пола? Пау-пау-пау. Да, бывает и такое. Ревность будет присутствовать у вас в паре? Может быть, вы через это проходили? Может быть, этот друг или подруга стали близкими, ну, скажем так, к вашей паре? Не только к человеку, с которым ты встречаешься, но и к вашей паре. А может быть, и потом и на свадьбе вашей гуляли. А может быть, это оказался человек раздора, и именно он внес непонятки, а то и разрыв в вашу пару. Ультиматумы ставили вы или не ставили, как вы разговаривали с этим человеком, как вы разговаривали со своим партнером, что, может быть, надо очертить границы, как было в вашей ситуации, и если не было, просто как вы относитесь к ней, как к тому, что твой партнер может иметь очень близкого друга противоположного пола. Пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в канал, там я сейчас оставлю кружочек, ну а пока Ave, Meet Me in the Dark.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Тати, Take Me There. Здесь в эфире Love Radio. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Присоединяйся, у нас тут классная тема форума.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Как относиться к тому, что твой партнер, любимый человек, может иметь друга или подругу противоположного пола, причем такого близкого друга или близкую подругу? Может быть, это скорее всего они знакомы раньше, чем вы. Давайте разбираться. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Ваше мнение, ваш опыт, ваши истории очень хочу. Ну а почему, в принципе, это может вызвать тревогу? Давайте попробуем прийти к какому-то знаменателю и разобраться. Страх измены, естественно, это опасение, что эмоциональная близость перерастет в романтическую там. А может быть, она уже была до этого, и она была такая скрытая, вы ничего не знали. Не дай бог, как говорится. Ревность ко времени, это, наверное, про обиду из-за того, что партнер делит важные моменты и эмоции с кем-то еще. Вам не хватает этих эмоций, а человек уносит их туда. Ну, как бы тоже странная история. Ну и какая-то неизвестность, если вы плохо знаете этого друга или подругу, его намерения могут казаться для ваших отношений угрозой. Именно с вашей стороны, ну, а ваш партнер будет говорить: «Ты что? Нет, он или она там, это просто золотой человек, столько всего пройдено в жизни». Ну, а ты стоишь уже со скалкой, если, значит, это подруга твоего молодого человека, и думаешь, кому бы первому врезать, ей или ему. Разные бывают отношения, разные бывают ситуации. Что же думаете вы по этому поводу? Наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же канал, там есть место для ваших, хотел сказать, фотографий, нет, конечно же, сообщений. Может быть, фотографии тоже присылайте, посмотрим вместе.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Мария Краймбрери здесь в эфире Love Radio. О том, что человек человеку должен быть другом. В принципе, об этом мы и говорим в нашей рубрике
2: «Форум. А что думаешь ты?».
1: Красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Большой привет всем, кто присоединяется. Напоминаю, тема нашего сегодняшнего обсуждения. Как ты относишься к тому, что твой партнер может иметь очень близкого друга противоположного пола? Пиши в наш Макс 8-915-300-106-6. И, кстати говоря, наши слушатели уже делятся своим мнением. Артем говорит, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Кто-то кому-то все равно испытывает симпатию. Вот лично мое мнение точно такое же, абсолютно. Ну, как бы смотришь ты на человека, на девушку, ты все равно что-то себе, да, и представляешь порой. И не факт, что она не представляет того же самого. Ну, вы типа во френд-зоне. И все, мучаете так друг друга. Ладно, дальше. Ангелина нам пишет, нужно избавиться от подруги раньше, чем она сделает подругой тебя. Ну, то есть, я так понимаю, ты подружишься, если с типа подругой своего молодого человека, и уже начнешь к ней испытывать какие-то дружеские чувства, и там все границы могут размыться, что у них там происходит с твоим молодым человеком, уже даже непонятно будет. А когда станет понятно, ты и потеряешь его, и твоя дружеская связь тоже рухнет. Ну так вот, чтобы она не рухнула, наверное, нужно действительно избавиться от подруги, ну или как-то границы очертить. Что вы думаете по этому поводу? 8-915-300-106-6, наш мессенджер Макс.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это лампочки от Arctic Asti. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. В Москве 8:35. Просыпаемся, бодримся и обсуждаем тему в рубрике
1: «Форум. А что думаешь ты?»
0: Что делать вообще, как быть, если твой партнер имеет близкого друга или подругу противоположного пола? Вот как к этому относиться? Вот что ты думаешь по этому поводу? Пиши в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же в наш канал. Там есть кружочек со мной и место для твоих комментариев. Светлана из Калининграда нам пишет историю интересную. Доброе утро. С моим другом я познакомилась 8 месяцев назад. Переписывались, спустя полтора месяца мы с ним встретились. Так вот, что было дальше? Потом он признался, что все еще питает чувства к своей бывшей жене, с которой развелся 2 года назад, и предложил просто остаться друзьями. До сих пор переписываемся с ним. Он делится со мной самым сокровенным «но». Конечно же, в этой истории есть «но». «Я бы хотела большего», пишет Светлана. А не просто дружба. Этот факт меня очень расстраивает, поэтому в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю. Она говорит, я подчеркиваю это и присоединяюсь. Вот кто-то все равно из них испытывает к второму больше чувств, чем симпатия. И вывод такой сделала Светлана. Я против дружбы. Тем более, если речь идет о дружбе, когда кто-то из них вообще в браке состоит, состоял, неважно. В общем, такой всеобъемлющий комментарий от Светланы. Есть над чем подумать. А подумаешь, пиши 8-915-300-106-6. Наш Макс продолжим обсуждать совсем скоро.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Solaris SOS в ремиксе питерского диджея Антонио. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Ну а мы переходим с тобой к финальному обсуждению в рубрику «Форум». Сегодня очень интересная такая тема.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: А звучит она следующим образом. Как ты относишься к тому, что твой партнер может иметь очень близкого друга противоположного пола? Пишите нам свое мнение, свои истории и вообще, как относитесь к этому в МАКС 8-915-300-106-6. Ну, а я пока расскажу тебе, что думают наши слушатели. Александр говорит: «Доброе утро. Отношусь к такому моменту с презрением. Считаю, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Исключение может быть, когда они с пеленок вместе общаются, выросли вместе благодаря родителям, но это я еще, на это я еще закрою глаза», пишет Александра. «Это не точно, что действительно такая дружба может не перерасти или не может перерасти в отношения». Соли пишет: «Это стрёмно», и вот восклицательный знак, наверное, здесь может поставить. И Татьяна говорит: «Отношусь к этому ровно». Кстати говоря, первый наш слушатель, который ровно к этому относится. Таня пишет: «Считаю это нормальным. У меня у самой много друзей мужчин. А вот как ваш партнер, как ваш мужчина к этому относится, Татьяна, вы не уточнили. Может быть, он про себя очень сильно ревнует. Может быть, ему приходится с этим мириться. Напишите, будет очень интересно узнать. Ну а все, что думаете вы по этому поводу, пишите в наш МАКС 8-915-300-106-6. Интересно почитать, также вам рассказать. Ну и в наш канал, там есть кружочек со мной и место для твоих комментариев. Ну а пока что мы до конца часа подождем мою Мишель на малиновой луне вместе с ними, а также Гвен Стефани Эйкон, The Sweet Escape, легендарчика в финале часа. Будь с нами.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 9 утра в столице. Love
1: News. В России ввели ограничения на использование сим-боксов. На Бали запустят прямые рейсы еще из нескольких городов нашей страны. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кабмине утвердили требования к применению абонентских терминалов пропуска трафика, сим-боксов. Операторам связи запретили с 1 марта 2027 года заключать договоры на их использование с гражданами. Мера поможет бороться с мошенниками, которые применяют такие устройства с большим количеством сим-карт. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из 4 городов нашей страны. Это Питер, Новосибирск, Владивосток и Казань. Бен Аффлек и Джиллен Андерсон отметились в ленте под названием «Животные». Это 6-я режиссерская работа бывшего супруга Джей Ло в полном метре. В центре сюжета – кандидат в мэры Л.А. Когда его сына похищают, политику вместе с супругой приходится идти на крайние меры, чтобы найти деньги на выкуп. По планам, триллер должен выйти 9 октября. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Медленное моргание у кошек – один из главных признаков доверия, привязанности к хозяину и комфорта. По словам зоопсихологов, если человек хочет сказать котейке, что любит и ценит его, можно медленно моргнуть в ответ. Через подобные сигналы животные формируют эмоциональную связь с людьми и снижают тревожность. Но не стоит быстро моргать или долго и пристально смотреть питомцу прямо в глаза. Это может восприниматься как давление или угроза. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ну, с кошками все понятно. Заслужив доверие, его легко потерять, а потеряв, его больше не восстановить. Да, такое тоже бывает. Ну, а что касается других новостей, особенно интересных астрономических, сразу три эпичных астрономических явления украсят небо сегодня ночью. Солнечное затмение – это первое. Оно пройдет с 18.34 до 22.58 по Москве. Пик явления в 20.59. Лучше всего его будет видно в Питере и северных регионах. У кого есть сегодня время, мчим в Питер. Далее звездопад Персеиды. Ага. Пик метеорного потока придется на сегодняшнюю ночь. В восточном направлении можно будет увидеть 100-120 метеоров в час. Ох, сколько желаний ваших должно сбыться. Значит, расчетный максимум ожидается около 4 часов 56 минут по Москве. И третье. Сколько ж можно? Парад планет. До самого рассвета можно будет увидеть сразу 6 планет. Нептун в 9:30 вечера, Сатурн в 21:45, Уран в 23:00, Марс в 0:30 уже завтрашнего дня, Меркурий в 3:30 и Юпитер в 3:55. В общем, готовим список желаний. Сегодня не спим вообще, запасаемся кофем или другими напитками и идем. Идем смотреть, ловить свои желания и улучшать свою жизнь, если вообще это работает. Ну вот и проверим. А пока что The Boss and Magnetic в эфире Love Radio. Боб Синглер, Кайза, I Can't Wait. Следом быть с нами.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Герман Коуч, Билли Тедмен и Finance. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. В Москве тем временем уже почти 9 часов 19 минут. Мы продвигаемся вперед. И я напоминаю тебе, что в нашем эфире продолжается. Завтра уже зафиналится третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы называем «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в нашем финале. 14 августа уже завтра определю победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. Ну а совсем скоро с нами Элек, Дженнифер Лопес, Everything is Fine.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: смотрим в глаза друг другу, а также смотрим в глаза творчеству Звонкова совместного. Творчество вместе с Ханной. Я-не-я называется трек здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Впереди гороскоп. Узнаем, что же нам сулят звезды.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
2: Овны.
0: Решительные действия принесут вам быстрый результат. Овны.
2: Тельцы.
0: Время замедлится.
2: Замедлились.
0: Близнецы, вы легко покорите вершины.
2: Раки.
0: Благоприятный день для начала занятий спортом.
2: Львы.
0: Любые переговоры завершатся триумфом у вас.
2: Девы.
0: Долгожданное известие укрепит вашу веру в скорый успех.
2: Весы.
0: Отличный день для посещения театра или просмотра кино.
2: Скорпионы.
0: Вы сможете разгадать чужой секрет и использовать его с выгодой для себя.
2: Стрельцы.
0: Фортуна улыбнется вам в решении юридических вопросов.
2: Козероги.
0: Деловое чутье подскажет верный способ выгодно приумножить свои накопления.
2: Водолеи.
0: Вас, водолеи, действуйте смело и оригинально. Угу.
2: Рыбы.
0: И рыбы, вы почувствуете прилив созидательной энергии, ну и, конечно же, хорошей музыки. Добавим всем знаком зодиака. Совсем скоро поиграем с тобой в DJ Lover, а также послушаем Timberg Sick Bromance в ремиксе Avicii.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: всему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Черновик, свежая работа от Амчи и Алиши. Ребят сами представили ее, ну а мы же в свою очередь добавили трек в свой плейлист. Я думаю, ты отшазамил и добавил тоже. Далее же мы отправляемся играть с тобой в DJ Lover, поговорим про танцевальную музыку.
1: DJ Lover.
0: Абсолютно точно. Будем с тобой изучать, что интересного происходит в мире танцевальной музыки, происходило и, конечно же, будет происходить. Твоя задача — отгадать трек и артиста, о котором я буду рассказывать, из трех вариантов, которые я тебе предложу. Написать наш мессенджер max8915300166. Первый отрывок, второй или третий относится к тому артисту, о котором я тебе скажу. И все, забрать подарок. Все очень просто и очень круто, так что прямо сейчас мы с тобой начнем разговаривать про диджея, музыкального продюсера и казахстанского артиста Иманбека. После известного ремикса на песню Saint John Roses о нем, конечно же, заговорил весь мир. А еще в 2019 году он получил за этот ремикс Грэмми, после чего его карьера стремительно выросла. И после Roses, кстати говоря, у Иманбека появилось очень много коллабораций с мировыми звездами. Например, Дэвид Гетта, Рита Ора, Алан Уокер, Ашер, Афро Джек, Маршмелло и другие электрончики, да и не только электрончики. Так вот, я тебе сейчас поставлю три трека. И какой из них, по-твоему, относится к творчеству Иманбека? Пиши в наш мессенджер Макс 8915-300-106-6. Какой? Первый, второй или третий трек? Так что погнали, прямо сейчас. Это был трек номер один. Переходим к следующему отрывочку. Номер два звучит так, и третий вариант для тебя. Ну а пока ты пишешь в наш мессенджер Макс первый, второй или третий трек написал Иманбек, я тебе расскажу, это не секрет. Вторая номинация тоже была у Иманбека в ноябре 2025 года. Тогда музыкант попал в список номинантов, но уже на Latin Grammy. К сожалению, он не получил номинацию, но мы очень за него болели. Так вот, первый, второй или третий трек относится к Иманбеку. Я смотрю наш мессенджер Макс, и там Арина написала нам цифру 1 первый. Ну и, конечно же, это верный ответ. Арина, вручаем тебе подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космецевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановления кожного барьера и защиты от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Арина, поздравляем тебя еще раз. Ну а дальше в нашем эфире Шакира Burna Boy, дай до конца этого часа.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Диджей Лавр. Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
1: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. В Госдуме объяснили, как получить единое пособие на детей. Ольга Бузова стала тетей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. За выплаты единого пособия на детей размером до 100% регионального прожиточного минимума можно обратиться на портале госуслуги в отделении социального фонда или МФЦ при соблюдении некоторых условий, их напомнили в Госдуме. Возраст ребенка не должен превышать 17 лет, а ежемесячный доход на человека в семье – региональный прожиточный минимум. Льготы действуют только для граждан России, постоянно проживающих в нашей стране. Если у семьи две машины и большой дом, невысокие официальные доходы не помогут, выплате откажут. В Минпросвещении дали рекомендации по обучению во вторую смену. Она должна заканчиваться не позднее 7 вечера. Такая организация учебного процесса возможна только для школьников со 2 по 8 классы. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено, обучение в 3 смены не допускается. Анна Бузова стала мамой. Сестра певицы Ольги Бузовой сообщила, что родила девочку. Малышку назвали Марией. Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харрингтон отметился в мини-шоу под названием «Повесть о двух городах». Действие событий происходит в Лондоне 1782 года во время войны. В центре сюжета француз и англичанин, их судьбы переплетаются из-за любви к одной женщине. По планам, первая серия должна выйти 6 сентября. Почти половина мужчин и 40% женщин полагают, что по первому поцелую можно понять, сложатся отношения или нет. 30% парней уверены, что этот шаг должна сделать девушка. Однако взять инициативу на себя готовы только 6% дам. Согласно проведенному опросу, самые популярные локации для первого поцелуя у россиян стали дворы и парки. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
0: Не боимся целоваться, делаем первый шаг, ну и, конечно же, получаем удовольствие от всего этого. Спасибо Гале Ростовой за классные новости, ну а мы переходим к тем новостям, которые прямо сейчас будем с тобой обсуждать. Привычка поздно ложиться спать говорит о более высоком уровне интеллекта. Ура! Да, так оно и есть, выяснили ученые из London School of Economics. В ходе масштабного исследования, записывайте, господа, установили, что люди с IQ выше 125 обычно укладываются спать ближе к 2 часам ночи, а по выходным встают позже 11 утра. Обладатели средних показателей засыпают в районе 0 часов, а люди с IQ ниже 75 где-то без 20-12. Вот так вот ученые связывают это с тем, что высокоинтеллектуальные люди проще преодолевают древние инстинкты и отходят от традиционного режима дня. Вспоминаем, на самом деле, во сколько мы ложимся, во сколько нас тянет организм вот уже успокаиваться, и делаем выводы, если еще, конечно, не проходили тест на IQ. Может быть, у вас действительно около 125, а вы себя принижаете. Погнали вперед. Терри Свимс, мистер Новный Долл в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио» немедленно.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Калит, здесь же 10:20 в Москве, и я напоминаю тебе, что у тебя есть шикарная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект можно смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Через пару минут вместе с нами Хьюгель и Меланжел Alternate Movie to the Sun, далее Five Star Family Fargo с новинкой «Перемотай».
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: That's fine.
1: Это вау.
2: Только что Оливия Родриго была здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем наше утреннее шоу. И, конечно же, хочется обратиться к подсчету денег. Мы это очень любим. Деньги звезд читаем. И сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих, на двух фильмах. Рассказываю, разложим по полочкам все. Том Холланд вот может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день» с учетом бонусов за кассовые сборы. А гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. Почему так мало? Чем Зиндая хуже Тома Холланда, я не знаю. Так вот, это за «Одиссею». Актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. И в сумме доходы пары от двух проектов составят около 48 миллионов долларов. Конечно же, это очень много. Интересно, делают ли эти ребята скидки? Ну, конечно, дорого, естественно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут. Ну, если не сниматься в фильмах, то приехать, провести свадьбу, ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку, юбилей. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и как бы становятся ближе к людям. Так вот, чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: Это вау. Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: «Заветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Тоже 10:50 ровно в Москве прямо сейчас. А это значит, что мы постепенно завершаем наше шоу, но только на сегодня. Завтра я, Макс Фабиан, вернусь к тебе также в 7 часов утра. Будем интересные новости обсуждать, будем интересные темы с тобой также обсуждать и писать друг друга все, что мы думаем по этому поводу. А также, конечно, будет классная музыка, ее будет очень много. Ну а пока что я еще на целый час остаюсь с тобой. Будь и ты где-то неподалеку, до конца этого музыкального отрезка послушаем Робина Шульца, Сирила Сэма Мартина, будет Севиль, Артикасти, Бриллиант. Все, погнали дальше.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно ру. 6+.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Hey, pick up. I want to come over.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Москве 11.
1: Love News.
2: Названа средняя стоимость вторичного жилья в сентябре. Время перехода дороги для родителей с маленькими детьми хотят увеличить. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Эксперты по недвижимости рассказали, сколько будут стоить вторичные квартиры в сентябре. Однушка обойдется в среднем по России в 5 миллионов рублей, двушка в 7,5, а трешка в 10. В столице цены можно умножать на 3. В то же время для покупателей с деньгами наступит хороший период для торга и подбора качественного готового жилья. Не исключено, что продавцы будут предлагать скидки до 10%. В Госдуме предложили увеличить время перехода дороги для родителей с маленькими детьми у некоторых учреждений. Речь идет в том числе о больницах, школах, парках и детских садах. Депутаты уже занимаются мониторингом проблемных участков дорог и собирают обращения жителей. Мошенники собирают информацию о потенциальной жертве из открытых источников и социальных сетей, анализируют ее страхи и выстраивают правдоподобные сценарии обмана. Все схемы объединяет одно. Они всегда выглядят как срочная проблема, которую необходимо решить прямо сейчас. Аферисты давят на эмоции и играют на желание получить что-то бесплатно. Главная цель злоумышленников – это заставить человека действовать, не раздумывая. Студия WB за 3 года сделала больше 6 предложений Марго Робби и другим членам команды о съемках продолжения «Барби», но получила отказы. Компания даже была готова заплатить актерам столько денег, сколько никогда не давала другим. Трендовую еду ради красивой фотки хотя бы иногда покупают 45% опрошенных россиян. Среди таких блюд – суши-бутерброды, паста с фетой и томатами, пицца из лаваша, торт из печенья, а также тирамису из греческого йогурта. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Еще раз привет всем, кто уже попробовал трендовую еду этим днем. Впереди много хорошей музыки. Оставайся с нами. Mojo Lady откроет этот час. Дальше здесь Goja, Jason Derulo и Melody Nichico.

0: Это Мэйджи Лами здесь в эфире Love Radio. Красивая работа от Арианы Гранде. Мы с тобой отправляемся в проект «Билеты в лето». И, конечно же, я напоминаю всем, что у нас, судя по нашей таблице, осталось ровно два места в большом финале. Одно из них я разыграю прямо сейчас. И для того, чтобы попытаться попасть в финал, который завтра состоится в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», прямо сейчас звони в нашу студию по номеру 8495-956-106-6. Занимай свободное место в нашем виртуальном лайнере и будь таков. Так что прямо сейчас 8495-956-106-6.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио 7».

0: через звезды в Тернии или куда там, наверное, в Турцию. Все-таки мы через звезды вместе с Костой Лакостой, его работает Черри Леди. 11.26 в Москве.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Продолжаем билеты в лето. Турецкий вайб. Завтра уже разыграю в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» путевочку, поездочку на белоснежном лайнере. Но еще нужно двух человек посадить в наш лайнер. И знакомимся с Денисом из Москвы. Дэн, привет.
2: Привет.
0: Привет, как твои дела? Чем занят?
2: Отдыхаю.
0: А, отдыхаешь, хорошо. За эфиром ты мне говорил, что в первом сезоне ты участвовал, во втором не получилось. Как-то так случилось тебе, да?
2: Да, да.
0: Угу. И вот у тебя третья попыточка, может быть, все и срастется, как говорится, с этого, с третьего раза.
2: Будем надеяться.
0: Давай, будем надеяться. Прямо сейчас перейдем к выбору мест в нашем белоснежном лайнере. У тебя 3 палубы, 10 кают на выбор. Нужно попасть в свободную.
2: 2-3.
0: 2-3 это что?
2: Ну, вторая...
0: Каюта или палуба?
2: Вторая палуба.
0: Вторая палуба.
2: Да.
0: Третья каюта.
2: Всего их 3, соответственно.
0: Да, да, да.
2: Вторая, и третья каюта.
0: Третья каюта. Давай проверим, прав ли ты, свободно ли там.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, конечно, тем,
2: кто
0: долго старается добивать свои цели, все получается. Ты в большом финале, я тебя поздравляю, Денис. Завтра будешь обязательно слушать. Надеюсь, конечно же.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Мы продолжаем. Еще есть одно местечко в нашем суперпроекте «Билеты в лето». Жди сегодня сигнал ведущего и дозванивайся в прямой эфир. Ну а пока не лето. Олег Майами, лишь свик громче города.
1: «Билеты в лето» в эфире «Лав Радио».
4: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: окружает тебя повсюду.
1: В автомобиле. В умной колонке.
2: Алиса, включи Лав-радио.
3: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
1: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Если мир рухнет, я буду в этот момент с тобой. Какая красивая работа, не обделенная смыслом. А это редкость сегодня. Леди Гага, Бруно Марс. Здесь в эфире Love Radio. Die with a smile.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы продолжаем искать смысл в жизни. Главное, оставайся на волне любви, и точно все случится. До конца часа Айова, мы очень красиво будет, а далее Джин, Don't Say You Love Me. Ну а я, Макс Фабиан, на этом попрощаюсь с тобой ровно до завтра. Услышимся, увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» в 7 утра по московскому. А пока что хорошей тебе музыки и крутого дня.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на Ламода в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 11-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
11: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
13: Юлианна Караулова.
14: Сергей Лазарев.
15: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
17: Категория 12+.
18: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

Столица полдень. Колоссальный традиционный Лаврадио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM частоте. В первые 20 минут здесь Сабрина Карпентер, кассет Зиверт, на станции Кэлвин Харрис и Джерси Сатисфай. Меня зовут Максим Абдулин. Это Лаврадио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Анна Карпентер, Taste, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По традиции забежим в ближайшее будущее ненадолго, узнаем, с какими хитами проведем в следующие 40 минут. Под занавес этого часа лирика аутентичная. Немного раньше Тейм Импала и Дженни и Дракула. И сразу после короткой паузы Samb, My Body Isn't Ready. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.
3: Y'all call it a moment, I call it life.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: больше саундтреков твоей любви обещаем в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

На столичных 13.00. Медуза, The Second Voice, тима белорусских Maruv. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Day T, Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой

0: Годзилла только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого встретим на горизонте музыкальном в ближайшие 40 минут этого часа. Heaven, I Run. Немного раньше Адам Ламберт, Under the Rhythm. И после небольшой паузы моя Мишель на малиновой луне. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Love Radio.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Тезис Уимс, мистер Новый Долл, в эфире Лав Радио только что. Тем временем я подумал, бывало ли у вас такое, планируешь всю поездку в такси просидеть в наушниках, а в итоге получаешь суперский разговор с соседом по креслу. Именно такие случаи, случайные беседы, стали частью нашей рубрики «Неслучайные связи». Раз в неделю Макс Фабиан отправляется в поездку на тарифе «Вместе» в Яндекс.Гоу, где можно разделить дорогу с попутчиком. Иногда это просто способ немного сэкономить, а иногда повод для неожиданного разговора. В каждой поездке Макс знакомится с новым попутчиком и узнает его историю. А кто подсядет к Максу сегодня и о чем зайдет речь, чистая интрига, ведь сюжет здесь пишет сам случай. Макс, привет, рассказывай, с кем ты сегодня делишь маршрут.
1: Привет, Максим. Ну, а я пока и сам не знаю. Еду в машине и как раз жду. Слушайте, я вот прям с головой ушел в этот эксперимент. Знаете, вот когда передвигаешься по городу, кажется, что все идет на автопилоте. Сел, доехал, вышел. А сейчас я каждый раз сажусь в такси и думаю, с кем же сегодня пересекусь и какая история получится. О, а вот и дверь открывается. Кажется, ко мне как раз кто-то подсаживается.
2: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
1: Здравствуйте, девушка.
3: Привет.
1: Как вас зовут? Давайте знакомиться.
3: Олеся.
1: Я Максим, ведущий Лав Радио. Знаете, Олесь, я верю, что у каждого человека есть своя маленькая история, которая с ним происходила в такси. Может быть, и с вами тоже случалось что-то необычное или запоминающееся в дороге?
3: Конечно.
1: Расскажите нам, пожалуйста.
3: 2 года назад я получала права. Угу. Собиралась на экзамен по теории как раз. Понятное дело, до этого решала всю неделю билеты, как перед любым экзаменом, усиленная подготовка, а на утро в день сдачи каша в голове. Заказала такси до ГАИ, сажусь в машину, водитель сразу спрашивает: «На экзамен?» Я говорю: «Да, откуда вы знаете?» Он отвечает, что финальную точку же видно, тем более в этом ГАИ все сдают экзамен по нашему району. Пока ехали до точки, повторяли знаки, разбирали вопросы на живом примере, скажем так. И обязательно была и мотивационная речь. В общем, я сдала самое первое на отлично. 20 верных ответов из 20.
1: Вау.
3: Я надеюсь, что он услышит эту историю. И спасибо. Теперь я тоже настоящий водитель.
1: Я тоже надеюсь, что он нас сейчас слушает. Вот так вот за какую-то одну поездку человек получил не просто советы, а настоящую эмоциональную поддержку, когда вокруг оказываются такие отзывчивые люди. Мне кажется, даже самый стрессовый день превращается в отличную историю. Город большой, интересных встреч в нем явно хватит надолго, так что на следующей неделе услышимся снова с новой историей.

0: Вот это действительно спелись в хорошем смысле. Неоднократная коллаборация на счету Дэвида Гетты и Биби Рекса «I'm Good». Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании будем приближаться к финалу этого часа. Под занавес Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant. Приятный флешбэк из недалекого музыкального прошлого. Heaven, I Run, Philad Fakers. Среди счастливых людей после короткой паузы. И в новом часе еще больше 100% хитов.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-476-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
13: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
14: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Два часа дня в столице. Большой привет лично каждому, кто продолжает этот день на одной волне с нами. На старте новых 60 минут Хюгель, Alternate, Moving to the Sun. Еще больше 100% хитов впереди. Меня зовут Максим Абдуллин. Хорошего дня, оставайтесь с нами.

0: Even Forever. Только что в эфире Love Radio. Теперь заглянем на 40 минут вперед. Узнаем, с кем проведем остаток этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу отметятся Дон Толивер и Доджа Кэт. Lose My Mind. Недалеко от них Шакира и Бёрна Бой. Дай, дай. И уже через 4 минуты диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14-Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек к фильму «Формула-1». За напоминание пересмотреть. Спасибо, Don't Oliver Dodge Cat, Lose My Mind. Только что в эфире Love Radio. Движемся дальше тем временем. И вот с кем будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая, но разнообразная компания Rita Ora, Let You Love Me, Disclosure и Sam Smith, Ledge будут здесь через мгновение. И еще больше саундтреков твоей любви традиционно в новом часе.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

столице 15.00. Баста и Майя Мишель, Дэвид Гетта и Сия, Фэсбой, Мари Крайм, Рири. И это далеко не все, кого услышим в первые 20 минут этого часа. На старте AV Meet Me in the Dark. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет. Оставайся с нами.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи моя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного настроения.

0: Концы в лето. Турецкий вайб.
1: Как быстро летит время, с ума сойти, друзья. У нас впереди осталась финальная, последняя игра третьего этапа проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы по-прежнему разыгрываем путешествие в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы занять свободное место в нашем виртуальном лайнере и успеть пройти финал проекта, звони прямо сейчас по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Добрый день.
1: Привет, привет. Ну, традиционно спрошу и у тебя тоже. А, есть ли у тебя какие-то условия идеального отпуска? Что для тебя идеальный отпуск?
0: Самое главное, чтобы было тепло.
1: Угу. А сейчас мы выяснили, что не тепло. Ты из Питера звонишь, да, там с погодой? С погодой не очень.
0: Ну, как всегда.
1: У нас столица тоже, поэтому я абсолютно с тобой согласен, подтверждаю. Вот, можно сказать, наверное, что мы с тобой почти в одном городе по этим условиям. Ну и что, я предлагаю перейти к самому главному, да, к причине, по которой мы здесь собрались. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача прежняя — не попасть в каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Сережа?
0: Палуба номер 2. И каюта тоже номер 2.
1: Палуба номер 2, каюта номер 2. Не так далеко идти. Пройдемся по рядам, посмотрим, узнаем, свободно там или нет.
2: Добро пожаловать в каюту.
0: Ура!
1: Супер. Ну, решили без интриги, да, сразу узнать. Сереж, ты доволен? Рад?
0: Отлично, спасибо.
1: Здорово.
0: Доволен.
1: Здорово. Спасибо за звонок. Мы будем надеяться, что завтра ты будешь на связи, потому что уже завтра состоится финал проекта, третьего этапа проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы будем определять победителя, который, собственно, и отправится в Турцию. Большое спасибо всем, кто уже участвовал. Завтра следите за нашим эфиром и оставайтесь на связи. Возможно, повезет именно вам получить звонок от ведущего, категория 18+. Ну а мы продолжаем эфир. Впереди у нас много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
3: «Билеты в лето» — это в эфире Love Radio.

0: в лето. Турецкий вайб.
1: Итак, это завершающая игра третьего этапа суперпроекта «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал, необходимо занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Сергею. Сереж, ты в эфире, я тебя приветствую.

0: саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Скалит и Блон, Леони Friendships. Только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто отметится здесь до финала этого часа. Из музыкального прошлого приятный флешбэк. Нюша Цунами, Чарли Пут, Light Switch и Madonna Density Area сразу после короткой паузы. Ну и с актуальных новостей начнем новый час здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. УГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.

0: 4 часа дня в столице.
1: Love News.
2: Россияне столкнулись с новой схемой обмана. В Москве завершили купальный сезон. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники обманывают россиян, призывая поучаствовать в выборах этого года через мессенджеры, а также пытаясь перевести граждан в новые домовые чаты, где аналогично предлагают присоединиться к электронному голосованию. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что принять участие в процедуре таким образом не получится. Во всех российских школах к 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в частности, такие органы будут рассматривать жалобы родителей на оценки за поведение. В столице завершился купальный сезон, заключили синоптики. По их словам, несколько холодных дней заметно остудят водоемы. И даже потепление в выходные ситуацию уже не изменит. При этом летняя погода в Москве пока сохранится. В предстоящее воскресенье в регионе потеплеет, но местами пройдет дождь. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла, однако ночью температура уже может опускаться до плюс 10. Поклонники беспокоятся за Дженну Ортегу после ее нового интервью для Esquire. Фанаты заметили, что звезда сериала «Wednesday» сильно сбросила вес. Фотографии разлетелись по соцсетям и спровоцировали бурное обсуждение пользователей. Некоторые связывают внешний вид селебы с модой на препараты для похудения и говорят о возвращении экстремальной худобы в Голливуде. Сама актриса тему пока не комментирует. В Москве продают малину за 55 тысяч рублей за килограмм. Речь идет не об обычной ягоде, а о северной княженнике. Ее собирают в арктической зоне России, причем сезон у нее короткий, места произрастания труднодоступные, сбор ручной, хранится она совсем недолго. Дегустаторы описывают вкус как кисло-сладкий с нотами земляники и ананаса. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Сэм Смит, Чимин, Люся Чеботина, Хабиб и многие другие появятся в первые 20 минут этого часа. Начнем его с проверенного хита Destination Calabria, Алекс Гаудино и Crystal Waters на старте часа. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мод, август — это ты, а август в этом году разный, то холодный, то теплый, но, как всегда, по-своему прекрасный. Ну что, теперь обратим внимание на тех, с кем проведем финальные минуты этого часа, прямо сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо под занавес в темпе завершим текущие 60. В компании «Медуза» «Every Come a Mile», «Don't Want It Go Home», «Sam Feld» и «Oaks My Heart Goes» чуть раньше. Ну и большой хит «Self-Aware» от «Tempo City» появится после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
13: «Удачные песни», шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
14: Юлианна Караулова.
15: Сергей Лазарев.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 вечера.
1: Love News.
2: Школы проходят проверки перед началом учебного года. Мужчина выиграл в лотерею $1 миллиард. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в школах и колледжах страны в преддверии учебного года. Об этом пишет российская газета. Инспекторы МЧС отслеживают корректность работы систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие исправных средств пожаротушения. Выявленные нарушения регионы должны устранить до 1 сентября. В столице пройдет акция «Ночь в поликлинике». Как отмечает «Москва-24», с 22 на 23 августа в 10 учреждениях можно будет бесплатно пройти экспресс-диагностику. Создать атмосферу пациентам помогут кинопоказы, живая музыка и мастер-классы. Ариана Гранде подтвердила роман с бывшим. Подробности найдешь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Дима Билан соберет Лужники в 2027 году. Певец даст большой сольный концерт в честь своего 45-летия. В соцсетях артист отметил, что зрителей ждет новый масштаб и огромное пространство для фантазии, а также удобная площадка, на которой каждому гостю будет комфортно наблюдать перформанс. В эфире Love Radio завершается финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». Уже завтра мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте. Категория 18+. Американец выиграл в лотерею $1 миллиард. Это 8-й по величине выигрыш в истории игры Powerball. Победитель может получить единовременную выплату в размере 450,5 миллионов или выбрать ежегодные платежи в течение 29 лет. Это были новости.
0: Конечно, хотелось бы приходить на работу вовремя, чего и вам советую, друзья. Но я здесь, Дим Вебер, Love Radio с вами, Юля Белякова тоже в студии. Все классно, жизнь прекрасна.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Дыши, Дима, дыши, все хорошо, мы успели,
0: все успели, мы успели, все гуд, друзья. Ну, бывают такие ситуации, когда ты едешь вдруг по навигатору, а он отказывается работать, в принципе, как и все другие электронные приборы в городе.
2: А вот так, бумажные карты надо иметь.
0: Да, собственно.
2: А лучше ориентироваться в пространстве, где живешь.
0: Отличный вариант. Пожалуй,
2: для
0: я останусь,
2: москвичей особенно.
0: Останусь жить здесь, собственно, на работе, чтобы точно всегда быть в
2: уютный диванчик, пожалуйста.
0: Очень
2: к
0: хорошо.
2: Вашим услугам.
0: Друзья, здравствуйте. Рад быть с вами здесь. Юль, ты рада?
2: Я очень рад, что ты успел.
0: Хочется сегодня, знаете, о чем с вами поговорить. Конечно, хотелось бы о чем-то таком насущном, но поговорим мы с вами о том, есть ли дружба после свадьбы. Вот так обозначил я сегодняшнюю тему. Звучит она никак не иначе. Есть ли дружба после свадьбы? Вот бывают такие ситуации, когда дружишь с человеком, а он потом хоп и вышел замуж.
2: Ой,
0: или
2: хорошо.
0: Женился. Понимаешь?
2: Да. Я и так вот, понимаю.
0: И вот теряются связи, теряются контакты, теряется все. Или же не теряется.
2: Теряется.
0: А мне кажется, что это все очень легко сохранить. Главное знать как. Дорогие наши слушатели, любители Love Radio, отправляйте свои сообщения, свои мысли на эту тему в наши мессенджеры по номеру 8-915-300-106-6. Смотрите, как мы уже, мы команда. Ну а мы с Юлей выберем самые лучшие сообщения и наградим их классными призами.
1: Жизнь прекрасна.

0: Колонка редактора.
1: Вот она, пришла и новости принесла нам редакторские свои. Привет, Оль.
2: Какие новости принесла?
1: Ну, какие-нибудь наверняка принесла.
2: Давай секретные оставим за эфиром. Давай обсудим все и всех.
1: Самые секретные рассказывай. Кто женился, кто замуж вышел?
2: Ой, у меня вообще никто не выходил замуж последние 5 лет. Я так хочу на свадьбе погулять уже на какой-нибудь. Ты не собираешься жениться?
1: Я уже все. Я больше не могу.
2: Да?
1: Да.
2: Устроена годовщина
1: свадьбы. Один раз только.
2: Да, я вот разочек погуляю нормально. Но смотри, у нас же вся тема какая, что если дружба после свадьбы.
1: Да.
2: Соответственно, со своими подругами я их растеряла, до сих пор найти не могу.
1: Вот то есть это вот эти вот, которые выскочили, схватили счастье
2: за
1: хвост.
2: Но знаешь, что самое интересное, что это начинается не со свадьбы. Не после того, как они там кольцами обменялись, а как только они заводят своих парней, они теряют меня.
1: Слушай, ну, наверное, это связано с тем, что как-то женщина в этом плане защищает свое окружение, то есть своего мужчину.
2: А как же женская дружба
1: настоящая? И вот это, знаешь, расчищает поля, чтобы ни одна самка мимо не прошла вдруг.
2: Да, но я же подруга условно детства, ну как так можно?
1: Ну вот видишь, сначала подруга, а потом, когда речь доходит, извините, до мужиков, то все. То все, каждая собственница хвать и в пусты.
2: Не, у меня, конечно, от этого грустно. Парни так не делают, насколько я знаю.
1: Ну, кстати, ты вот знаешь, у мужчин тоже меняется круг общения. И, например...
2: Потому что девушки содействуют.
1: Да, влияние партнерш. Вот я читаю, психологи отмечают, что жены нередко стремятся ограничить или контролировать дружеские встречи своих мужей.
2: Но мне кажется, вам в этом плане проще. Вы все равно можете отстоять свое мнение.
1: Да, ты знаешь, на самом деле есть такие женщины. Если мы виртуальные, да, кавычки применим, виртуальные кавычки, мужчины есть такие, женщины, все есть разные. И, блин, на самом деле всех под одну гребенку не хотелось бы загребать, но, конечно, но мне кажется, чаще, да, женщины вот начинают пилить, сверлить,
2: не знаю, я не такая. Я ничего не знаю, не такая. Все.
1: Слушай, а вот эта вот твоя подруга, которая 5 лет назад вышла
2: замуж. Потеряла меня,
1: Все?
2: Да.
1: Тоже потерялись?
2: Потерялись, да.
1: Ну, видишь, значит,
2: я
1: работает. Давай тогда слушателей попросим написать, много ли они друзей потеряли за последние несколько лет.
2: Дайте советы, как их вернуть.
1: Во! Отлично! 915-300-106-6. Пишите. Пишите советы в наши мессенджеры, как вернуть обратно друзей, которые вроде бы замуж сходили. Или там еще. Ну, хочется их обратно.
2: И меня заберите туда же.
1: Да, у меня, кстати, одна подруга недавно тоже вышла замуж. Настя, Бородина, отзовись, умоляю. Потерял тебя.
0: Колонка редактора. В эфире Love Radio.
3: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну что, друзья, во-первых, надо вспомнить, что сегодня четверг, а это значит, что завтра пятница, а это значит, что потом у нас что? Правильно, классные выходные. Да, пускай в некоторых регионах России сейчас не самая классная погода, но круто, что можно выспаться, можно встретиться с друзьями. Кстати, вот, да, мы же про них сегодня в вечернем шоу разговариваем. С вами Дима Вебер. Возможно ли сохранить дружбу со своими корешочками, так сказать, с которыми вы когда-то отлично проводили время до замужества, до свадьбы, а потом в нашей жизни вошли супруги, и этого времени, как мне кажется, становится все меньше и меньше. Как вы сохраняете дружеские отношения с людьми, с которыми были знакомы до свадьбы? Нужно ли их сохранять? И, может, какие-то лайфхаки, секреты знаете? Советуйте, пишите в наши мессенджеры 915-300-106. И 6 будем зачитывать самые интересные, самые классные, обязательно наградим. Пишет нам Антон. Мы с парнями договорились каждую субботу в 19:00. Мы в баре, и это закон. Жена не имеет права звонить до полуночи. Работает уже год. Ну, во-первых, Антон, поздравляю. Конечно, хотелось бы знать, сколько ваша девушка тратит, ваша жена, на психотерапевта и на такую проработанность, но, видите, вы в плюсе. Ну, а во-вторых, будьте аккуратны, потому что женщины, знаете, они такие, она, может быть, придумает свой какой-то закон. Вы домой возвращаетесь, она говорит: дорогой, а у нас теперь закон. Замки поменены, так что будьте аккуратны. Марина пишет: я просто объединила подруг и мужа, мы везде ходим вместе. Ему сначала было непривычно ходить на маникюр и обсуждать бывших моих подруг, но теперь он втянулся. Марин, я не знаю, ну, как-то не по-человечески получается. У вас, ну, муж-то в заложниках у вас, он просто в плену вашим девичьим. Вы там посмотрите, когда он будет вам в следующий раз выбирать цвет лака для ногтей. Если он так вот подмигивает одним глазом, то точно требуется помощь парню.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: В эфире Love Radio Costa La Costa, с работой «Календарь». Меня зовут Дима Вебер. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Я надеюсь, что вы, друзья, выдохнули. Рабочий день подходит к своему завершению, но а мы проводим его вместе.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Если дружба после ЗАГСа, именно так сегодня мы обозначили тему, это действительно важно. Ведь, знаете, мы не так часто в своей жизни находим новых друзей и людей, с которыми нам, в принципе, приятно, комфортно и классно находиться вместе. А уж если свадьба становится стеной и преградой между нашими женами, нашими мужьями и нашими друзьями, то тут, собственно, надо разбираться. Чем, собственно, мы сегодня и занимаемся. 915-300-106-6 – это номер наших мессенджеров. Пишите, интересно послушать, как вы выкручиваетесь из этих непростых жизненных ситуаций. Ольга пишет: «Я подружила мужа с мужьями своих подруг. Теперь они дружат принудительно, у них нет выбора, мы сами планируем им совместную рыбалку». Оль, ну, во-первых, мне кажется, сейчас многие женщины в вашем лице себя узнали, ну а вы уверены, что это у них дружба? Может, это какое-то государственное распределение после замужества? Я не знаю. Какие-то моменты мы, наверное, упустили. От Натальи: «Я создала график. Каждая третья пятница месяца – день подруг. Никаких отговорок, если у кого-то дела, мы переносим дела, но не встречу». Наталья, вы молодец. Во-первых, хваткая женщина. Сразу видно, в руках у такой инициативной девушки никто без дела не останется. Ни подруга, ни муж. Вам надо, я знаю, организовать ЗАО, девичник, устав организации написайте. И знаете, а если кто-то опоздает на эту встречу, то, я не знаю, какие-то надо штрафные санкции вводить, например, дополнительный рассказ особо интересных сплетен.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conscrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conscrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
1: А лучше не скажешь. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается с вами по-прежнему. Я Дим Вебер. И классно, мы сегодня с вами, друзья, тут собрались пообщаться на тему «Есть ли дружба после свадьбы?». Вот так вот. Каждому из нас пришлось, придется. Или, возможно, в других рассказах мы попытаемся как-то разобраться с этой темой. Пишет нам Андрей. Доброго вечера. Контакт всегда остается просто уже в другом формате. Если раньше мы могли собраться толпой и проснуться неизвестно где, то сейчас останавливают дети. Кстати, Андрей, еще один прекрасный фактор – дети. Они когда появляются, конечно, да, свободного времени становится меньше, особенно в первые годы, когда вот это все, подгузники. Да, тут непросто, но потом у некоторых людей, не буду показывать пальцем, наступают такие моменты, когда дети чуть-чуть подросли уже, знаете, кажется, что их жизни ничего не угрожает, и все, и сносит башню, и пошло-поехало. И вот тут вот эти маленькие дети могут хлебнуть, конечно, когда понимают, что родителям хочется оторваться после этого непростого периода вскармливания, так сказать, отдохнуть и вспомнить свою молодость. Но тут, конечно, о нашей молодости вспоминают наши тещи и зятья, и вот эти вот все люди с неизвестными наименованиями, которые возвращают нас в реальность. От Леонида, а вот, кстати, в тему сообщения, Леонид пишет: «Моя сноха удалила из жизни брата и всех друзей». Лень, ну, мне кажется, этим людям надо доверять. Понимаете, снохой, заловкой, кем там еще, деверем, вот просто так не назовут. Если эти звания что-то и значат в жизни, то наверняка люди к ним прилагаются серьезные. От Лейсан еще сообщение: если подруги так теряют, значит, это не подруги вовсе. Дружба, проверенная годами, никогда из-за мужчины не прекратится. У меня две подруги раньше меня вышли замуж, но нас это не разлучило. Ну, Лейсан, тут есть несколько версий. Во-первых, возможно, у вас действительно крепкая дружба. Во-вторых, они могут не видеть в вас конкуренции. Ну, а в-третьих, я не знаю, подумайте. Должна быть наверняка третья причина. Еще одно сообщение. Здравствуйте. Мне кажется, что самое классное, когда все твои друзья классно гуляют на свадьбе, и тогда это является залогом вашей дальнейшей крепкой дружбы. Тут сложно не согласиться, но и обратная сторона медали есть. Возможно, классная общая веселая свадьба может послужить, знаете, таким триггером и звоночком раздора, который послужит тем, чтобы вы не общались больше никогда.
0: Прекрасно. Прекрасно.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Она пришла с кейсами.
2: Деньги, в общем, тут у нас.
1: Да, очень дорогие истории. Говорят, богатым опытом ты обладаешь.
2: Кто говорит?
1: Все говорят.
2: Слушай, ну да, касаемо нашей основной сегодняшней темы, значит, дружба, которая иногда рассыпается после того, как кто-то выходит замуж или женится.
1: Негодяи.
2: А в целом, да. А вот почему я должна себя сдерживать в рамках отношения к этим людям?
1: Придумали тоже вот это. Кому это надо?
2: Ну, допустим, я понимаю, кому это надо. Я слушаю и не осуждаю. Я принимаю их выборы. Бога ради, пусть они будут счастливы в этих семейных очагах. Или что они там делают.
1: Греются.
2: Действительно. Ну, я в чем виновата, понимаешь?
1: Да, а ты ни в чем. А ты, понимаешь, ты ей волосы держала. А ты ей...
2: Помогала их отращивать, понимаешь? После предыдущего, когда она их отстригла,
1: да.
2: Значит,
1: ты вот этот подорожник к ее кровавой коленке в 3 года прикладывала, а она...
2: Да она тебе... Какой, подожди, ну, вот она о чем ты говоришь? Променять? Какие коленки? К сердцу. Я ее сердце лечила, понимаешь? Восстанавливала, как Анна Асти во всех
1: вот
2: своих песнях, понимаешь?
1: По барам, а по ресторанам она с кем?
2: Да.
1: Она с тобой?
2: А теперь не баров, не ресторанов.
1: А теперь все.
2: Один бан.
1: А теперь выставка меда, понимаешь, по выходным у нее с мужем и тещей.
2: А у меня медовый спас завтра. Кто-нибудь будет мне кроссовки мазать медом?
1: Подожди.
2: Ты знаешь этот тренд?
1: Нет. Ты давай не отвлекаться.
2: Мне кажется, это важно для всех, кто тоже хочет предать дружбу и уйти замуж. Вот. Нужно, чтобы близкий человек помазал тебе подошву кроссовок.
1: Ноги?
2: Ну
1: или
2: да,
1: кроссовка.
2: В кроссовках, конечно, в кроссовках. Так. Медом и отпустил тебя в освоясь, жить эту жизнь и встречать своего, значит, партнера, вторую половинку и прочее. Дисклеймер. Год назад мне сделали такую штуку.
1: И?
2: Ну как бы...
1: До сих пор не отмыла кроссовки.
2: Да.
1: Ну что делать? Будем приносить, будем
2: верить.
1: Будем мазать медом тебя всю, намажем.
2: Вообще ты не оценил, вообще не ценишь.
1: Намажем тебя медом всю,
2: мою.
1: Чтобы, понимаешь, чтобы примета...
2: Все прилипло, на всякий случай.
1: Чтобы примета сработала на все 100%. Ну?
2: Ну дай бог.
1: Ну дай бог. Ну дай бог. 915-300-106-6. Во, это номер
2: нашей мессенджера. Ты меня расстроил. Мало того, что неприятные воспоминания, так еще и без меда.
1: Ну завтра будет мед.
2: Хорошо.
1: Все, а вы, друзья, пишите по номеру 915-300-106-6. Есть ли дружба после замужества и женитьбы? Обсудим.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
4: 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица». 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
4: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно. We'll be right back.

0: Москве 6 вечера. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян перед 1 сентября. Назван секрет прочного брака. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне перед началом учебного года стали получать сообщения якобы от имени школ, родительского комитета или госслужбы с просьбой рассчитаться за услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. По словам депутата Антона Немкина, после этого аферисты могут перевести граждан на поддельную страницу оплаты, а также выманить информацию о банковской карте или код из СМС. Во многих регионах страны супруги могут рассчитывать на единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Например, в Москве это почти 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге и Новосибирске 50 тысяч. Для получения суммы нужно подать заявление, при этом условия местной власти устанавливают сами. Сильнее всего слушателей трогают песни о человеческой близости и связи между людьми. Эти темы встречались в 73% попавших в чарты композиций. Такое исследование провели австралийские ученые, которые проанализировали тексты мировых хитов за 35 лет. Также выяснилось, что роль играет жанр. Например, в хип-хопе чаще встречаются тексты об успехе и финансовом благополучии, а в альтернативной музыке – о невзаимности, расставании и потерях. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Спорт и физкультура оказались ключевым аспектом крепкого брака. Общие тренировки учат работать в связке, помогать друг другу, чувствовать партнера и конструктивно решать конфликты. При этом лучше всего способствует взаимопониманию ходьба. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Дружба после свадьбы – это как комнатный цветок. Если на него забить и не поливать, то он просто завянет. А если слишком усердно поливать, знаете, наши вторые половинки могут заподозрить, что мы выращиваем что-то незаконное.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну ты поняла, да, метафору?
1: Она была сложна.
0: Сложна, да. Но в том плане, что если мы к дружбе будем относиться слишком усердно и как-то много времени с друзьями проводить, то наши вторые половины могут подумать, что а нет ли там чего на стороне у наших мужей и жен.
1: Так а зачем так думать, извините? В смысле, почему мы лишаем себя этого удовольствия, да, испытывать разную любовь? Ну, друзей же мы тоже любим. Это тоже любовь.
0: Да, но смотри, нет ли у тебя ощущения, что дружба после свадьбы как будто бы является главным триггером и провоцирующим фактором ревности?
1: Ну, я не знаю, я не была замужем, мне это неизвестно. Че, быстро сходи, через час расскажешь.
0: Ну, так, подожди, ты говорила, кейсы есть. Все, а то опять ты сейчас про яблочный спас меня, когда это увидишь.
1: Не думай.
0: У тебя, да.
1: Ну, в общем, да, у меня были ситуации, когда мои подруги влюблялись.
0: Давай конкретную какую-нибудь самую...
1: Ты хочешь, чтобы я дискредитировала друзей?
0: Да.
1: Хотя какие они мне друзья после этого, тоже верно.
0: Ну, вот.
1: В общем, была ситуация, когда моя близкая подруга встретила своего теперь уже мужа. Я обращаю внимание, что к моменту, когда она отказалась от моих от наших с ней отношений, так, она еще была свободной женщиной, пусть и влюбленной в кого-то. И все, я больше не видела ее. 4 года не знаю, что, как, где.
0: То есть человек в один момент пропал и сказал?
1: Практически, клянусь. Мне кажется, даже если посмотреть нашу переписку, то там все хорошо, хорошо, хорошо. Потом она начала резко отвечать раз в день, потом раз в неделю. Потом я пишу... Sorry, what's happening? Извините, пожалуйста.
0: И все на этом.
1: Да, потом мы один раз встретились, она мне сказала, что она вступила в отношения, а я и так уже догадалась к тому моменту. И все. А потом мне сказали, что, ну, я не могу, мне не хватает энергии на всех, поэтому я отдаю свою энергию только ему.
0: Ну, видишь, как человек правду зато сказал. С другой стороны.
1: Через полгода.
0: Зачем тебе такой низкоэнергетический друг?
1: Очень
0: у нее
1: хорошо.
0: Энергии, понимаешь, вон, на одного человека только хватает.
1: Ну, почему он, а не я?
0: Ну, тут, знаешь, надо тоже себя поставить на ее место. А если вот вдруг в твоей жизни...
1: А у меня не было таких ситуаций.
0: Если вдруг.
1: А у меня много энергии, и я всегда нахожу, на что ее тратить.
0: Это пока ты молодая. Пока у
1: тебя
0: нет хронических заболеваний тяжелых. Вот, понимаешь, а вдруг всякое случается. пожелаем счастья этим людям. Вот на одного человека у них хватает любви, и то хорошо, понимаешь?
1: А дети уже потом счастье. Родятся, как они будут это решать,
0: ну,
1: вопрос?
0: Об этом мы узнаем после следующей песни. 915-300-106-6. Пишите, друзья, в наши мессенджеры, что вы считаете, надо делать с тем людям, которые остались по ту сторону брака. Их когда-то звали друзьями.
1: И дружбы.
0: А теперь...
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Мы, друзья, собрались здесь с одной целью – сделать нашу жизнь чуточку приятнее, лучше, веселее, энергичнее и более наполненной кем? Друзьями, которые вышли замуж, женились и остались с нами. Вот такая у нас сегодня
2: тема. Я чуть-чуть, знаешь, о чем подумала? Еще ладно, если они вышли замуж, женились, ты хоть на свадьбе побывал, и после этого с тобой попрощались. А если до... Я могу простить, понимаешь, свое прошлое, отпустить его.
1: А, кстати, подожди, тебя на свадьбу еще и не позвали?
2: Нет.
1: Но это вообще тогда какой-то... Это я не знаю, а ты на Таро раскладывал? Что там? Может, там семерка червей какая-нибудь выпадает? Или что там?
2: Вот это знаменитая из карты Таро, да, точно. Ничего я не делала. Я считаю, что они недостойны моей энергии. Извините, там меня не удостоили ею. Я тоже не буду распыляться.
1: Ладно, ты говорила, у тебя кейсы. То есть несколько было таких случаев.
2: Они все подобные. Ну, то есть история в том, что вот мы дружили, потом кто-то влюбился не в меня. И ушел. И все.
1: Но странно,
2: я осталась
1: согласись.
2: И без дружбы, и без любви.
1: Действительно. Вот мне кажется, обычно такая ситуация бывает, когда парень женится, да, и как-то его связи обрываются. Обычно женщины как-то вроде бы дружить продолжают. Мне кажется, мне так казалось, сейчас я начинаю как-то задумываться.
2: А мне вот сейчас наоборот кажется, что мужчины продолжают общаться со своими братанами, типа все то же самое. У меня есть приятель, который по-прежнему встречается каждое воскресенье со своими друзьями, и ни одного вопроса жена не задает. Из этого мы можем сделать вывод, что все персонально.
1: Нет, из этого мы можем сделать вывод, что у него вполне адекватная жена. Могла попасться такая, которая будет сидеть и думать, ага, Колька мой пошел там, вот. Сейчас по этим шлендрам, по стриптиз-клубам, по барам, по ресторанам.
2: Собственно, давайте взращивать в себе адекватность.
1: Во!
2: Дружба — это прекрасно.
1: Во!
2: Любовь — это чудесно.
1: Да, и доверие, и, собственно, самооценка тоже валялась недалеко от важных вещей, которые надо с собой захватить в брак. Так, в общем, самооценка, повышаем, осознанность осознаем, да? Но, по-моему, это прямой путь к психологу.
2: Класс.
1: Да.
2: Отличный вывод.
1: Для того, чтобы удачно выйти замуж, жениться и сохранить друзей,
2: надо сходить к психологу.
1: Да, через кабинет психотерапевта.
2: Ну,
1: в принципе, как и все.
2: Думаешь?
1: Да.
2: А ты был у психолога?
1: Я сам психолог.
2: А, да. Я не вижу кольца, Дим.
1: У меня потому что мне натирает.
2: Ага.
1: Я не люблю, да.
2: Легкий флёр недоверия сейчас
1: абсолютно,
2: в радио.
1: Абсолютное палево произошло. Прямо сейчас в эфире Love Radio.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Лав Радио.
1: Абсолютно верно. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается. С вами по-прежнему я, Дим Вебер. И, кстати, хочу напомнить, что вы не то что обязаны, вы можете, но я бы вам обязательно посоветовал признаваться в любви на всю страну в Лав Радио чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные будут озвучены по средам в вечернем эфире Лав Радио. Возрастное ограничение 16+. Ну, а прямо сейчас к сообщению, которое тоже наверняка надо как-то промаркировать возрастным ограничением, потому что, ну, что? Сейчас я, в общем, вам прочитаю, а вы делаете выводы сами. Пишет нам Ирина. Привет! Я та, которая перестала общаться с друзьями, как нашла будущего мужа. Так, ну, во-первых, мы уже порицаем, да? Но давайте посмотрим, что там дальше нам Ира пишет. Но мои друзья в основном были парни. Так, окей, не порицаем. И все как один были против моего будущего мужа. И постепенно, чтобы дома не было скандалов, я отдалилась от друзей. Через несколько лет я развелась, и все мои ребята вернулись. И теперь бубнят постоянно, как цепляется эта тема. А мы говорили. Сейчас замужем 8 лет за парнем, которого одобрили все мои мужики-друзья. Вот такое вот сообщение от Иры. Ир, ну, в целом, конечно, хорошо, что у вас есть, знаете, такой худсовет из ваших парней, друзей, которые могут по-пацански, по-мужски посмотреть на вашего избранника и сказать: Ира, этот да, а этот, пользуясь своими мужскими инсайдами, не подходит. В целом классно, что есть такой коллектив советчиков. Но, с другой стороны, вашему избраннику вот уж непонятно, как находиться в этом положении, ревновать сразу к 8 мужчинам. Ну, это, конечно, вы его не бережете.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Музыкальный час на Love Radio продолжает Джастин Бибер. Ну а с вами по-прежнему я, Дима Вебер, и вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня разговариваем и обсуждаем тему «Есть ли дружба после ЗАГСа?». Как много их пало после похода в это государственное учреждение. К сожалению, действительно, многих людей мы теряем после того, как они отправляются по ту сторону брака. Но а мы верим в то, что брак не помеха настоящей дружбе.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте konskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт konskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Музыкальный час продолжает коллектив «Моя Мишель» и «Работа на малиновой луне». Вы слушаете Лав Радио, с вами Дима Вебер и вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Как классно, что мы собрались вместе.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.
0: Ну а собрались мы, друзья, с вами не просто так. Сегодня обсуждаем вопрос важный, животрепещущий, рано или поздно стоящий перед каждым человеком, кто вышел замуж или женился. А друзей-то куда девать? Вот бывает такое, живешь-живешь, дружишь-дружишь, с кем-то вечерком в бар, с кем-то в кино, с кем-то в театр, вдохновиться высоким искусством, а потом все, появляется в нашей жизни человек, который, ну, либо каким-то образом влияет на то, что эти люди сами исчезают, либо мы выстраиваем свою линию жизни таким образом, что друзей становится меньше. Или возможно сохранить в том же объеме и приумножить. Как вы считаете, отправляйте свои сообщения в наши мессенджеры на номер 915-300-106-6, Макс, ну и всякие другие. Вы знаете, что делать. Пишет нам Павел. Мы с другом открыли совместный бизнес. Сразу после моих походов в ЗАГС. Теперь мы видимся по 12 часов в день на работе. Жена спокойна, друг рядом. Павел, ну, во-первых, это гениальное решение. Но мне кажется, оно гениально в кавычках, потому что вы разрушите и брак, и дружбу, находясь в одной точке. Экономия времени будет вот в тот момент колоссальная. Далее от Юлии. Мои подруги все еще не замужем, поэтому я беру их с собой на наши ужины с мужем. Им весело, и я при деле. Ну, знаете, Юль, мне кажется, вот на этих ужинах ваш муж, скорее всего, чувствует себя султаном, но у него от всех опций остается только одна – платить за всех. Так что вы, знаете, поберегли семейный бюджет. Потом денежки вам самой наверняка пригодятся больше. Далее от Димы сообщение. Я просто стал дружить с тестем. Мы вместе пьем квас, если вы понимаете, о чем я, и критикуем мою жену. А она бесится, но сделать ничего не может. Это же ее отец. Так, ну, что я могу вам сказать, тезка? Вы, конечно, по очень тонкому льду ходите. Тесть вас поддерживает и прикрывает, пока, знаете, квас холодный. Но помните, что генетически все-таки с вашей женой они одной крови, и если что, то выльется вам это все горькими слезами.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: К нам вернулась Юля Белякова. Встречаем громкими аплодисментами. А все почему? Потому что этот человек, знаете, неиссякаемый кладезь мудрости, знаний и сплетен.
2: Да что такое? Продолжай.
1: Так вот, собственно, и это я к чему? К тому, что сегодня мы разговариваем про то, что можно ли сохранить дружбу и друзей, выйдя замуж. Вот. А нам написала Ксения. Ксения написала, что она отпускает своего мужа гулять с друзьями, но с одним условием, если он приносит ей свежие сплетни про этих друзей.
2: Очень хорошо. Вообще, просто я восхищаюсь Ксенией. Это правильно, потому что мужчины ведь, вы зачастую не умеете общаться между собой.
1: Конечно.
2: Потому что вот там что-то между собой происходит.
1: Молча.
2: Реально, ну самую суть. Самую суть. Я никогда не забуду, у меня знакомый разводился, спрашиваю другого знакомого, а что, а почему, а как, а где он такой? Да я не знаю. Ну просто, мне как-то неловко было спрашивать. А зачем вообще поднимать тогда эту тему? Вы что, коллеги? Всему учить надо.
1: Так, я потерял линию. И что ты хотела сказать этим?
2: Тем, что правильно Ксения ставит акцент на то, что ладно, иди во свояси, но обязательно приноси изюминку.
1: Ну,
2: не просто факт, а с почвой. Да.
1: Еще и концентрация какая, понимаешь? Не просто человек ходит навстречу, а какая-то цель у него есть, обучающая, так сказать.
2: Обучающая.
1: Самообучающаяся модель.
2: Очень
1: хорошо.
2: Мужчина
1: ходит встречаться с друзьями и такой, ага, рассказывает что-то.
2: Прям просвет, слушай.
1: Впитываю, потом приду жене, расскажу.
2: Очень хорошо, да.
1: Да, не просто сходил, да. А жене какой кайф, понимаешь? Во-первых, она свежую информацию от мужа сидит, ждет. Во-первых, в предвкушении, да, мозг вырабатывает дофамин уже. Уже женщине хорошо. Она ждет, когда встреча с друзьями закончится, он придет, а она уже на взводе, понимаешь?
2: Ну, ждет это спорный момент. Нойка. Мне кажется, ей изначально клево, что он ушел, а сейчас он вернется и еще такой бенефит с собой притащит.
1: А еще потом, сколько с подругами-то обсуждений.
2: Да,
1: понимаешь?
2: Из уст в уста.
1: Это уже сплетни, так сказать, настойные, с выдержкой третьего поколения сплетни.
2: А если это еще и общая компания,
1: то все.
2: То есть муж подруги тоже был на этой тусовке, у него какая-то другая интерпретация.
1: И он, собственно, своей той жене все рассказал.
2: Вот, вот.
1: Потом целое... Это клуб мафии, понимаете?
2: Я вам говорю, давайте дружить. Ну вот представляете, что вы обрываете, когда уходите в семьи и забываете друзей.
1: Все, нет друзей, нет сплетен. Тьфу,
2: а что без этого делать?
1: Ну, я не знаю.
0: Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Prime с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт «Теннет.ру», записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
13: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Москве 7 вечера. Love
1: News. Известная сеть фитнес-клубов начала проверку после утечки данных. В Москве запускают необычный проект. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сеть фитнес-клубов DDX Fitness начала проверку после публикации об утечке данных клиентов, пишет газета.ру. Ранее в СМИ распространялась информация, что в интернет слили фото и персональные данные посетителей, а сама компания могла стать жертвой хакерской атаки. В утечке якобы есть даты и время посещений, количество визитов, история покупок и адреса клубов. В столице стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике», сообщила заммэр Анастасия Ракова. 22 и 29 августа с 8 вечера до 12 ночи в 10 медицинских учреждениях москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, сделать биоимпедансный анализ состава тела, получить консультации врачей, посетить кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. Пространство поликлиник разделят на две зоны – медицинскую и досуговую. Каждая площадка будет посвящена отдельной теме – спорту, искусству, музыке, кино или театру. Ночь в поликлинике – продолжение московского чекапа и павильонов здоровья на бульварах, которые уже работают в рамках философии здорового долголетия. Присутствие романтики на первом свидании не обязательно, заключили психологи. Они считают, что лучший фон для такой встречи – тот, который помогает двум людям понять, хочется ли им увидеться снова, без акцентов на обязательное романтическое продолжение. По словам специалистов, лучше организовать свидание в кафе или парке. В приложениях для знакомств чаще всего регистрируются Анастасии. Любовь ищут 46,5 тысяч девушек с таким именем. На втором месте по численности Екатерины, на третьем – Анны. При этом получают мужское внимание в дейтинговых сервисах чаще всего Влады, Лады и Элины. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Существует ли дружба после ЗАГСа? Или штамп в паспорте автоматически стирает из вашей телефонной книги всех, с кем вы до этого делили радости, беды и последний кусок пиццы? Обсуждаем в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». С вами Дим Вебер, Юлия Белякова.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну а что? Вот расскажи нам, Дима, про случай своей жизни,
0: расскажу
1: нашим слушателям.
0: А я возьму и расскажу.
1: Так.
0: Расскажу же. Расскажу. Что тебе рассказать?
1: Ну вот, было ли такое, что ты оставался?
0: Было.
1: За. Или, может быть, ты оставил кого-то за границей этой лодки под названием «Дружба».
0: Было.
1: Все?
0: Все.
1: Так, Мы с тобой договорились,
0: что только в случае, если ты приносишь что-то вкусное перед вечерним шоу, тогда я рассказываю свои кейсы. Если нет, то вся ответственность за личную историю ложится на твои хрупкие плечи. Понимаешь, Юля?
1: Я потом становлюсь амбассадором сплетен.
0: Ты амбассадор сплетен, да, и жизненных ситуаций. Потому что, ну вот смотри, ты женщина опытная, хоть и молодая.
1: Это последний выпуск вечернего шоу.
0: Сразу понятно, что у тебя есть свое аргументированное мнение на любую тему. Правильно?
1: А у тебя нет? Что ты подлизываешься ко мне? Вот сидит теперь.
0: Что я тебе хочу сказать? Конечно, были такие ситуации, и, конечно, каждый раз ты удивляешься. Но это вот с моим типом личности, так сказать. Потому что у меня, все друзья, со всеми дружить, общаться. И неважно, замужем ты, женат, есть у тебя вторая половинка или нет. Но я понимаю, что во взрослом мире, там, у этих взрослых людей, конечно, все это по-другому работает немного. И бывают разные ситуации. Конечно, когда ты не женат или твои друзья не замужем, как-то не всегда получается, понимаешь, совпадать. Когда ты женат, и как-то уже общение складывается больше с замужними людьми, так сказать. Вот как ты на это смотришь? Что вот дружба как-то парами дальше идет после
1: ЗАГСа. Наверное, это легко объясняется. Просто интересы меняются, и, соответственно, ты по образу и подобию находишь себе таких же друзей.
0: Ну да, да. Вот. Но я понимаю, что, конечно, многие люди обижаются, что как-то с ними происходит меньше общения. Но как будто бы из брака эти одинокие люди смотрятся совсем иначе.
1: А почему ты с такой грустью это сказал?
0: И иногда как будто бы не совсем вписываются в компанию. Хотя...
1: Я полагаю, многие слушатели с нами обоими не согласятся и скажут, что да нет лучше друга, чем твой партнер. Ну, как бы ты просто в отношениях можешь закрывать все свои потребности, дружба уходит на второй план, и это тоже окей.
0: Окей, мы согласны, Ждем ваших сообщений в наши мессенджеры 915-00-106-6. Вот, все, пишите, а мы будем читать.
2: Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Киновечер.
1: Ну а сейчас, друзья, в рамках нашего вечернего шоу «Жизнь прекрасна» мы с вами предадимся игре, забаве, народной, старинной и нами с вами любимой. Называется она, как вы уже поняли, «Киновечер». Все очень просто. Я вам ставлю саундтрек из известного фильма или сериала, а вы мне в наш мессенджер Макс отправляете правильный ответ и говорите: «Это Димочка вот отсюда», а я хоп и приз отдам. Ну, пускай сегодня это будет 7-й правильно ответивший. Договорились? Договорились. На всякий случай напомню номер, запишите, он вам пригодится для будущих наших интеллектуальных встреч. 8-915-300-106-6. Ну а прямо сейчас делайте громче и узнавайте, из какого сериала или фильма трек, который прозвучит прямо сейчас.

Ну, собственно, для тех, кто интересуется кинематографом современным, популярным, ярким и, так сказать, хипстерским, не составит труда правильно ответить на этот вопрос. Отправляйте свои сообщения с правильными ответами в наш мессенджер Макс 915-00-106-6. Седьмой правильно ответивший получит подарок-приз. Кто это будет? Узнаем через несколько мгновений.

что, друзья, настало время раскрыть имя того человека, который оказался седьмым. Как мы и предполагали, ответ был правильный, и барабанная дробь. Да, конечно же, этот саундтрек был к фильму, точнее сказать, к сериалу «Эйфория». А получает приз у нас Анастасия. Последние цифры вашего мобильного телефона 2324. Вручаем тебе сборную скульптуру, Настя, от петербургского бренда «5Культ». Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории. С непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками всего за 40 минут. 5 культ, мы собираем историю. Присоединяйся.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Конечно же, жизнь прекрасна, особенно если ты женился или вышла замуж и при себе своих друзей сумел сохранить. Ну а если твоя вторая половинка говорит «нет», не будешь ты теперь с Иванычем ходить на рыбалку, или «нет, Танюша, никакого девичника, сама сиди себе ногти пили». Вот бывают такие ситуации. Что вы на этот счет думаете? Как сохранять дружбу и самим не отстраняться? Пишите в наши мессенджеры. Лучшее сообщение награжу классным подарком. 915-300-106-6. Номер вам известен. Если что, запишите, запомните и обязательно выучите. Пишет Миша. Жена не пускала на рыбалку с мужиками. Я купил ей дорогущую удочку, розовый комбинезон, и теперь она ловит щуку вместе с нами. Друзья в шоке. Миш, друзья в шоке, потому что она, наверное, больше не хловит, да? А в розовом комбинезоне она выглядит вообще как звезда социальных сетей. Так что, знаете, вы, конечно, молодец, но разрушили какую-то часть мужского монастыря, ту часть, куда вот женщинам был запрещен вход. А теперь ворота открыты, и знаете ли, непонятно, будет ли теперь щука ловиться так же хорошо. От Светланы. Я разрешаю мужу гулять с друзьями, но с условием. Он должен приносить мне подробный отчет, как прошла встреча, рассказывать каждую минуту и кто из друзей был на встрече. Тогда я не переживаю. Свет, в целом вы, конечно, молодец. Контроль всегда приветствуется. Поэтому муж в пределе, на встрече вы спокойны, все счастливы. От Ксении. Моя подруга стала дизайнером интерьеров. Я наняла ее делать нам ремонт. Теперь она законно торчит у нас дома целыми днями, а муж терпит, потому что это же для семьи. Ксюш, по-моему, отличный план. Просто на грани гениальности. Если через полгода ремонт все еще будет на стадии выбора концепции штор, ваш муж начнет подозревать, что ваша подруга просто у вас прописалась. И вскоре придется искать нового дизайнера, так что не затягивайте. Аккуратнее.
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Love Radio.
3: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Музыкальный час на Лав-Радио продолжает лирик с работы «Аутентичная», а мы продолжаем вечернее шоу «Жизнь прекрасна». С вами Дим Вебер. Сегодня обсуждаем, как выйти замуж или жениться и при этом не растерять всех друзей после ЗАГСа. Гоу!
1: Сегодня в городе.
0: Август – время, когда хочется успеть все. Это лето еще не закончилось, и культурные события продолжают нас радовать. Вот три из них, которые подготовила для нас Афиша.ру. В Санкт-Петербурге можно посмотреть спектакль Иры Горбачевой «Почему я?». Это уникальный авторский проект о женской судьбе, любви, драматических и смешных ситуациях, из которых складывается жизнь. Ярко, тонко и остроумно, как умеет только Ира. Ближайшие показы – 17 августа и 21 сентября. В Москве до 23 августа в Музее русского импрессионизма проходит выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Яркие цвета, экспрессивные формы и прихотливая линия работы, которые формировали русское искусство. И в подарок проект к десятилетию музея «Хрупкие причуды от кондитерской к музею». А еще загляните в кинотеатры. Там с 13 августа можно посмотреть фильм «Смешарики сквозь вселенные». Крош и ежик найдут загадочное устройство и перенесутся в игру про будущее. Космический корабль, полет на Марс и осознание, что это не игра. Приключения, которые понравятся и детям, и взрослым. Все даты и площадки есть на Афише.ру. Не упускайте моменты. Выходите из дома и становитесь частью культурного августа. Классных вам выходных!
2: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.

0: «Заветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: А я смотрю, друзья, тема оказалась животрепещущей. Не просто большое количество сообщений, а огромное количество сообщений сегодня поступает от вас в наши мессенджеры. Вот очередное. На тему «Можно ли сохранить друзей и при этом выйти замуж?» Марина пишет: «Я подружилась со свекровью. Теперь, если муж ворчит, что я иду к подругам, его мама звонит и говорит: оставь девочку в покое, она заслужила. Шах и мат», пишет Марина. Марин, ну, конечно, я не знаю, это нечестно, это несправедливо, это невозможно с вашей стороны. Потому что так поступают, ну как, ну кто так поступает? Только ведьмы, наверное, и самые хитрые женщины. Понимаете, это высшая лига семейной дипломатии. Завоевать свекровь — это же как приручить дракона. Во-первых, практически невозможно, а во-вторых, очень опасно. Но, знаете, Марин, вот это вот ваша хитрая игра, она против вас тоже может обернуться. Потому что свекровь — такой человек, которому доверять сложно. Вы, конечно, пока можете, но будьте начеку. Дракон всегда может передумать. Ну, а я прямо сейчас хочу вручить подарок, который, собственно, и обещал вручить. Давайте мы это сделаем вместе с вами и отдадим его Ирине Викторовне. Прям так вот у нашей слушательницы и подписан на ее контакт в Максе 3130, последние цифры вашего мобильного телефона. Я вас поздравляю, Ира, и вручаю набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». С вами Дим Вебер. Ну а прям по курсу давайте послушаем новый трек от Амчи и Алиши под названием «Черновик».

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: На самом деле, друзья, очень рад, что мы с вами находим общий язык. Наши темы для вас являются интересными. Вы пишете, находите время отдохнуть и, так сказать, прильнуть к вашим радиоприемникам. Ну, а я, Дим Вебер, всегда очень рад с вами разделить этот вечер. Шоу «Жизнь прекрасна» подходит к своему логическому завершению. И что хочется сказать по поводу нашей темы? Дружба после свадьбы, конечно, штука экстремальная. Но, знаете, жизненно необходимая. Потому что, ну, брак — это, конечно, союз двух сердец. Но точно не повод аннулировать пропуска в большой мир. И если мы будем круглосуточно смотреть друг к другу в глаза, то рано или поздно в этих глазах отразится, знаете, не любовь, а не мой вопрос, когда же ты уже куда-нибудь уйдешь. Ну что, вот на этом давайте поставим точку. Но я, Дим Вебер, с вами не прощаюсь, останусь еще на пару часиков, а вы берегите подруг, не теряйте пацанов, ну и, конечно, кайфуйте, жизнь одна.
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Love Radio.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
11: Я люблю тебя.
10: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: Москве 8 вечера. На календаре четверг, завтра пятница, поэтому сегодня официально разрешается строить планы, которые завтра все равно поменяете. Это Дим Вебер, Love Radio, ну а далее то, что не меняется из года в год. Love Power!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Жизнь проста, просто двигай телом, убеждает нас Саламе Дас в песне Life is Simple. Ну, восхитительная жизненная философия. Жаль, конечно, что ее нельзя прикрепить в качестве объяснительной записки к налоговой инспекции, например, или отправить начальству вместо годового отчета. Но для вечернего настроя в большом городе абсолютно лучший рецепт. Это Love Radio, с вами Дим Вебер. Классного вечера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас немного о планах грядущих, точнее, музыкальных. Прямо по курсу хор звезд, назовем их так. Артисты разной величины, от Полины Гагариной и заканчивая Леонидом Агутиным, споют для нас гимн новой волны. Ну а завершит этот час Дженнифер Лопес, работает Jenny from the Block.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Москве 9 вечера. Кстати, вечер четверга – отличное время для того, чтобы принять решение о переносе всех важных дел на следующую неделю. И да, это не лень, это оптимизация уровня счастья. С тобой Лав Радио, Дима Вебер, на старте Хьюги Лемеланж.

0: she's dead.
1: Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
2: Ну посмотри, до чего ты меня довел. Поет Тейлор Свифт, и в этот момент где-то в мире вздрагивает один Канье Уэст. Ну, вообще, согласитесь, фраза универсальна. Ее одинаково приятно драматично бросить как главному врагу всей жизни, так и курьеру, который снова опоздал с доставкой утреннего кофе.
3: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
2: Ну а если кофе на ночь не вариант, будем подзаряжаться лучшими треками. В ближайшие 40 минут, ближе к концу часа. Тройс Иван, Rush. Чуть ранее звонкий, невероятно.
4: Вопрос без ответа. Как скучно я живу, но важно не...
2: После рекламы Коста Лакоста, Черри Леди.
5: А ты пахнешь домфон, Черри, Черри, Черри.
2: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Чувствую это ускорение, уверяет нас Трой Сиван под этот мягкий бит. Потрясающий темп, по-моему, под такую музыку одинаково хорошо либо врываться в ночь в лучшем клубе города, либо судорожно бежать за уходящим автобусом в 8 утра, когда ты безнадежно опаздываешь на работу. Кардиоэффект в обоих случаях просто феноменальный. Пульс гарантированно улетает в космос. Ну, надеюсь, что ваши фитнес-браслеты сейчас не начали паниковать от такого ритма.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Переводим дыхание, господа, снижаем обороты и настраиваемся на волну Love Radio. Сразу после рекламы Филипп Киркоров с работой Луиза, Ива Макс, Биа, FIFA Sound Energy. А завершим час с Пинк и работой Try.
2: Love Radio.

Москве 10 вечера. Самое время сверить часы и настроиться на приближающуюся пятницу. Этот сладкий манящий вайб выходных манит беспощадно. Не меняй волну, и ночь пролетит незаметно. Это Дима Вебер, Love Radio.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

0: «Я ослеплен» этими огнями поет The Weeknd, и мы его прекрасно понимаем. Правда, ослепнуть тут можно скорее от количества нулей в статистике этого трека. Кажется, эта песня играла из каждого утюга, кофеварки и даже пассажирского шаттла, который летит на Марс, набрав какие-то совершенно неприличные миллиарды прослушиваний. Самое удивительное, что трек вышел несколько лет назад, а ощущение такое, будто нас заперли в бесконечном стильном дне сурка 80-х. И, честно говоря, это лучший плен, который можно себе представить.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Стряхиваем себе неоновую пыль, господа, и переходим к другим не менее легендарным трекам. Ближе к концу часа Madonna, Dance Stereo. Чуть ранее Dua Lipa, Houdini. Ну а вскоре после рекламы Tame Impala и Jenny Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дуа Липа и работа Houdini. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но и еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера, мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Я ж Дима Вебер. Откланиваюсь. Говорю вам спасибо за классную компанию. Обещаю вернуться завтра вновь. Подведем музыкальные итоги этой недели. Чарт Биглав 20 нещадной музыкальной волной ворвется в нашу жизнь. Ну и, конечно, классный пятничный вечер обещаю вам. Но это все завтра, а пока расскажу перед тем, как окончательно уйти, что же вы будете слушать до конца этого часа. Далее Гвен Стефани, Филипп Киркоров и Мадонна с работой Dance Theory. Все, убегаю, пока! Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-476-29. Город Москва, 18+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.